Висловне. Опарка запачетена. Печете Йосефа Прусе. Как некую прочь отдела от из нас гладки. Я не знаю, что это.